Магнетик. Именно так называется этот хит, который принадлежит трио из Норвегии. The Pause, которые очень удачно смешали скандинавский хаос, немного диско, немного фанка и даже прослеживаются легкие джазовые оттенки. Одним словом, приятный коктейль. А такое здесь на...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: На этот раз, пожалуйста, сам Джонни поучаствовал, что, конечно же, очень круто. Но предлагаю двигаться далее, тем более, что нас уже поджидают Боб Синклер и Кайза с танцевальной темой «I Can't Wait», «Kiddy DK» с новинкой «Bambalea» и «Суровый дяденька из Техаса» «Post Malone» с хитом «Cold». В Москве 3:34, я Олег Шишкин, салют всем и отличного четверга.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66.

0: Chaperon і хіт Good Luck Babe.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос – официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: трек свой в личный плейлист. Окей, уже 4.33 в столице, погнали далее и сделаем это в компании Кендрика Ламара и Сизы. Послушаем немного хип-хоп-музыки, трек «Лувер» и услышим Алекса Уоррена с одной из последних его работ «Fever Dream». Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
10: Билеты в продаже 0+.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: fa fa fa fa fa fa fa.
1: Европа плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот такой список на подходе. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: приятнее это делать в хорошей компании, согласитесь, которую с удовольствием составит уже скоро Тимур Бодров. Летнее У сегодня выйдет согласно расписанию в 7 утра, а там все, что нужно для бодрого начала дня. Много улетной музыки, много классных игр и, конечно же, крутейшие подарки в виде полезных гаджетов, в том числе и денежные призы. Ну а вечером сегодня, вечером не забываем включить летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
7: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66.

0: альбом австрийских электронных ребят «Клан Карасел», хит «Райт».
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: компании Тимура Бодрова, который через 10 минут будет здесь.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
9: Вернем на...

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Плейлисты «Европа Плюс».
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
8: договорить здесь.
10: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: доминирует в мировых хит-парадах, например, номер один в рейтинге Шазама и целых 3 недели был на вершине главного дэнс-чарта страны топ-клаб-чарта «Moving to the Sun» от Ужеля и компании. Да, ребята, классными хитами вас снабжать продолжим и далее. Впереди, пожалуй, главный русскоязычный артист этого года. Будем слушать Ваню Дмитриенко и его «Ртуть».
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинас». Только в июле. Новый «Хавейл Вригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Не ищите низкие цены, они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом». Первый этаж.

0: чтобы идеально подзвучивать наши с вами приключения. Гипнотический хаус-бит и расслабленная атмосфера. Все как мы любим, короче, все как надо. Magnetic от The Bounce только что на Европе Плюс. И да, что вы должны знать и что вы должны помнить, еще больше треков для наслаждения любимым временем года. Сегодня вечером после 20:00, после 8 вечера, начнется летний вайб. Ну а пока от диско-хаус-мотивов перейдем к рок-трекам. Будем слушать блокбастер Self-Aware от Temper City.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: тебе во тьме. Да, все мы что-то ищем. Вот как моя Мишель, любимку на луне, или счастье, или справедливость. Но так здорово, что мы нашли его. Наш вечный источник классной музыки и суперхитов. Вечный источник называется Европа Плюс. Окей, 6.50, точное московское. И вслед за моей Мишель слушаем Калвина Харриса. Будет также романтичная история Fall at Your Feet. А сейчас узнаем, как обстоят дела в главном дэнс-чарте страны.
1: Лучшие танцевальные треки.
0: Шоу на этой неделе. Camel Fat is so good. Джейзи и Крис Лоренцо, Invisible. А еще Медуза, Silence.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Москве 7.00. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Тимур, привет. Доброе утро всем. Уровень недельной инфляции в России не изменился. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай, и фильмы ужасов чаще всего смотрят в одиночестве. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России в период с 14 по 20 июля составила 0,17%. По сравнению с предыдущей семидневкой показатель не изменился. По данным Росстата, существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущей неделе, внес рост цен на бензин и дизтопливо. По данным на 20 июля, рост потребительских цен с начала года составил 4,82%, а в годовом выражении 5,84%. Операторов посреднических цифровых платформ начнут штрафовать. Такой законопроект приняла Госдума. Речь идет о маркетплейсах, сервисах объявлений, заказе услуг, доставке еды и аренды жилья. Изменения касаются необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цены и отказа рассмотрения жалоб. Штрафы составят от 10 до 500 тысяч рублей. Взыскание вводится и для самих продавцов. Закон, как ожидается, вступит в силу с 1 октября. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай. Авиаперевозки между странами за первые 5 месяцев года выросли на 48%. С января по май пассажиропоток в КНР превысил 900 тысяч человек. Рост турпотока отмечается на фоне отмены безвизового режима. Напомню, на днях власти России и Китая взаимно продлили безвиз до конца будущего года. Для поездки в КНР россиянам сейчас достаточно иметь только загранпаспорт. В Саратовской области в ближайшие 5 лет не будут продавать вейпы. Такой запрет ввела областная дума. Розничная продажа электронных систем доставки никотина будет запрещена с марта следующего года. Кроме того, принятый закон запрещает продавать табачную и другую содержащую никотин продукцию в организациях детского отдыха, учреждениях соцобслуживания, на пляжах, а также в местах проведения спортивных состязаний. Более половины россиян хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Данный жанр заметно популярнее среди мужчин, подростков и молодежи. Как выяснили социологи, главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажа, а также острые эмоции и адреналин. При этом каждый четвертый признался, что смотрит подобный контент, чтобы отвлечься от собственных проблем. Чаще всего ужастики смотрят в одиночестве. Такой вариант выбрали треть респондентов. Конец выпуска. Курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 78 рублей 48 копеек. Евро также в минусе, 89.60. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Так, начнем сегодня с рубрики «Секунды поэзии». Значит, вот что я сочинил. Я пришел к тебе с приветом, принес хиты и...

0: Летнее О.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Так, значит, предстоящие 3 часа. Эти 3 часа лучшие, можно сказать, в вашей жизни. Вот, лучшие 3 часа в компании радиостанции номер 1 в России будет игра на повышение, а там не только отложенная сумма, но и бонус, 10 кэсиков. Будет «Кто куда», а там твоя колонка беспроводная. В этом часе устроим лето-микс, подарю тебе наушники. Короче, будет классно, будет супер-хитово. В Москве 7.05 и всем летнее У.

0: вот в пляс пойдет.
1: В летнем УЛ на Европе Плюс.
0: Нет, ну а что? Чай, кофе, песни и, конечно, танцы. Конечно, танцы — все способы хороши в борьбе с сонливостью. Для танцев далее приготовил для вас трек Savage Love Джейсона Дерула. А для твоего хорошего настроения и триумфа... 2020 рублей. 2020 рублей — такая вот сумма отложенная есть для тебя в игре на повышение. Именно после этой суммы тебе стоит остановить свой поход за деньгами в игре на повышение в летнем сегодня после 9:00.

0: киркуду. Как переводится бамбалео с испанского? Раскачиваться, да? Раскачаться надо, раскачаться надо. Надо быть счастливым, ребята. Для этого, для вас, на Европе Плюс, летние ухиты и суперхиты. Далее слушаем Алекса Уорна и Ашера. И также скоро расскажу, что пообещали звезды на сегодня, 23 июля. Не пропусти гороскоп.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
8: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Е-е-е. Ашер, Лил Джон, только что в летнем У.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: По 23 июля, ребята, четверг. Так, овны, помните, молчание до сих пор самое настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки, время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, великие шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолей, не обращайте внимания на критику в

0: Почему я так люблю эту песню Talk to You. Это трек антидепрессант. Трек, который буквально плавит проблемы. Этот породистый хаус-грув от группы Another. Кайф.
1: Лето микс. В летнем У на Европе плюс.
0: Ну что, время подарить тебе наушники. Наушники беспроводные. Для этого есть «Летомикс» в летнему. «Летомикс», в котором тебе необходимо опознать одного всемирно известного артиста по факту о нем. По факту. Вот, собственно, и факт. Слушай внимательно. Значит, все главные сольные пластинки этого парня названы математическими знаками. Альбомы «Плюс», «Умножить», «Разделить», «Минус» и «Равно». «Plus», «Multiply», «Divide», «Subtract» и «Equals». Да, не просто сегодня задачка со звездочкой. А вы как хотели? Думаете, я просто так вам наушники отдам? А вот и нет. Значит, угадал, о ком идет речь? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама. Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Считаем правильно с находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
12: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Так, здравствуйте, проходите, хвастайте. Катя, привет, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Привет, ребят, знакомьтесь, Катя из Тублы. Ну и что, чем ты будешь хвастать в это утро этим летом, Екатерина прекрасная?
2: Ничем особо не похвастаюсь.
1: Ну, здрасте. Ну, давай, выспалась?
2: Выспалась.
1: Выспалась. Вкусненько поела, кофе с ватрушками было?
2: Попила, да.
1: Вот. Ну и смотри, и ты в эфире радиостанции номер один в России, и ты претендуешь на то, чтобы выиграть беспроводные наушники в память об этом, не в память об этом лете. Есть чем похвастать, по-моему.
2: Угу.
1: Так, Катя, значит, задание простое. Факт о всемирно известном артисте. Угадаешь, о ком идет речь, подарю наушники беспроводные. Факт следующий. Все главные сольные альбомы этого парня названы математическими знаками. Дебютник плюс, следующий альбом Multiply умножить, потом Divide разделить, далее минус, Subtract и Equals равно. Катерина, о ком идет речь?
2: Это Эд Ширан.
1: Это Эд Ширан, думает она. Так, Катя, ну давай, включаю Лето Микс, проверяем, права ли ты.

0: это он, Эдичка. Сложно ли было тебе догадаться? Потому что у нас тут вот Марат Бекмамбетов говорит, он не догадался. Как у тебя это получилось?
1: Да нет, мне сложно. Мне муж нравится Эд Ширан, поэтому угадала.
0: Понятно. Ну что, я надеюсь, супругу тоже дашь послушать наушники, если что. Если будете хорошо вести.
1: Вот. Спасибо, ура!
0: Классного лета тебе желаю. Наушники твои. Туле огромный привет, Кать.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Ребята, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Джон Сам, это его Shades of Blue.

0: Def. Это French Montana и Max B в летнем. Max B. Так, ну и вслед за хип-хопом, репом поддержим отечественного производителя, производительницу. Скоро здесь Зиверт, артистка, эгоистка. И приготовил также один из лучших дэнс-хитов всех времен и некоторых народов. Не пропустите Party All The Time от Шарама.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом с Бери с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Вернем на

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: обычно утром ничто так не пробуждает, как фраза «Мы проспали». И этот хит «Party all the time». «Party all the time» от Шарам. Потрясающий, проверенный временем хаус-трек. Ну и давайте так уже энергично в движении, в танце врываемся во второй час летнего утра.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: российской столице 8 часов. Марат Бекметов пришел, значит, мы слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Правила реализации пакетных туров изменятся с 1 сентября. И в России выросли продажи складных смартфонов. Об этом прямо сейчас. Итак, большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 14,25%. Банк России, по мнению экспертов, на заседании в пятницу предпочтет взять паузу, чтобы дополнительно оценить проинфляционные риски, в том числе со стороны ситуации на топливном рынке. Аргументов в пользу сохранения ставки добавляют свежие данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, которые в июле подскочили более чем на 2%. Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты. Как пишут «Известия», злоумышленники давят на страх и чувство вины несовершеннолетних, чтобы завладеть персональными данными, деньгами и втянуть их в преступные схемы. По словам экспертов, отдельной проблемой стало то, что дети все чаще играют на родительских смартфонах или планшетах, где часто установлена рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. Правила продажи пакетных туров изменятся в России с сентября. Как сообщает Ассоциация туроператоров, до оформления поездки туристов будут подробнее просвещать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, национальных, религиозных и культурных особенностях страны и возможных угрозах безопасности. А призыв гражданина на службу станет существенным изменением обстоятельств, и турист сможет изменить или расторгнуть договор. Женщины в России стали активнее заниматься предпринимательской деятельностью. В прошлом году почти 500 000 жительниц страны стали индивидуальными предпринимателями, что на 11% больше, чем в 2024-м. Это следует из данных налоговой службы. При этом число мужчин-бизнесменов все же преобладает. В прошлом году индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч из них. Продажи складных смартфонов в России выросли более чем вдвое. За первое полугодие в стране продали 53 тысячи устройств. Для сравнения, в 2022 году их было реализовано около 25 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные одного из ритейлеров. Одновременно складные смартфоны стали доступнее. Средняя стоимость за 4 года снизилась со 120 до 90 тысяч рублей. Благодаря этому устройства постепенно выходят из узкого сегмента и становятся более массовыми. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел. 78 рублей 48 копеек. Евро также в минусе 89,60. В Москве 8 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

И вот 23 июля на календаре, 23 июля четверг, или по-народному препятница. Значит, до Нового года остается 161 день, но что мы можем отметить сегодня? Значит, праздники, сейчас посмотрим. День революции в... Ой, это нам не подходит. День поминовения тоже, зачем? Вот, нормальные праздники есть, смотрите. Значит, сегодня в Америце день ванильного мороженого, день хот-дога в Швеции и день музыкальной терапии в Аргентине. Вот, да, музыка лечит, наслаждаться ее продолжим буквально через мгновение, а пока в Москве 8.04, я Тимур Бодров, у нас стартует второй час летнего У.

0: Кет порвет.
1: В летнем ОУ на Европе Плюс. Вот.
0: Ну, в смысле, пакет с подарками. Пакет с подарками. Вот. А дарить этим утром в летнем ОУ я намерен и колонку беспроводную в этом часе в игре «Кто куда», и денежки. Денежки в игре на повышение. Значит, в игре на повышение сегодня для тебя... Не скажу, сколько денег припасено. Потому что информация об этом была в прошлом часе. Подсказка. Кто услышал, тот молодец. Осталось дозвониться в игру на повышение после 9.00. А пока в столице 8.08 в 7 летнюю.

0: ностальгический вайп у парней. Это лето от Джонни и Федука. Вообще, конечно, я думаю, что лето, как и Новый год, это такой волшебный сезон, момент, когда стираются взрослые настройки, и мы возвращаемся в детское предвкушение чуда. Ну и пусть это чудо с вами сегодня случится. Что конкретно случится 23 июля, расскажу скоро в гороскопе.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И по глазам Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
11: Только в июле.
10: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
12: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом». Первый этаж.

что пообещали звезды на сегодня, четверг, 23 июля. Овны, помните, молчание до сих пор самое настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки, время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, великие шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолеи, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. И рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции.

0: конечно, доминирует. Пластинку выпустила Confessions 2 в финале чемпионата мира по футболу, спела. Ну а мы наслаждаемся новым треком королевы попа Bizarre. Да, коллаба Мадонны и Мартина Гаррикса. Окей, 8.34, столичное отличное. Скоро у нас кто куда. Немного путешествий и твоя беспроводная колонка. Жду тебя. И, по-моему, ради этого стоит дозвониться. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33.

0: тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинас, Магнитогорск».
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Марина, доброе утро, Мариночка.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Марина из Ярославля с нами. Марин, согласись, ведь правильно говорят, выходные – это маленький отпуск.
2: Ну, маленький отпуск, да.
1: Микроотпуск. Ладно, окей. Значит, какие у тебя планы на предстоящий микроотпуск? Как-никак сегодня пятница, четверг. Вот, что ты уже запланировал на выходные?
2: Ну, на выходные у подруги день рождения.
1: О, будут танцы?
2: Ну, планирую в субботу, да, наверное, отметить.
1: Давай, давай. Классно повеселиться. Подруги, привет, с наступающим. Вот, а я подарю тебе колонку беспроводную в игре «Кто куда». Но для этого нужно справиться с заданием. Сейчас мы с тобой отправимся в одно из лучших мест на планете. Я потом вопрос задам. Конечно, будут два варианта ответа. Выбираешь правильный вариант ответа. Колонка твоя. Погнали. Итак, «Кто куда» мы сегодня в удивительной, самобытной стране, на родине шоколада, кукурузы, перца чили и знаменитого напитка из голубой гуавы. Короче, мы с тобой, Марина, в Мексике. Значит, путешествие наше начнем мы с Мехико, давай заглянем на легендарный стадион «Ацтека». Кстати, знаешь ли ты, Марина, что стадион был построен на месте потухшего вулкана Шетле? Вот, а вопрос мой такой. Какое событие состоялось этим летом, вот буквально 11 июня, на стадионе «Ацтека»? Значит, там случилась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026, или там свой сольный концерт дал Эд Ширан 11 июня 26 года. Марина.
2: Первый вариант.
1: Первый вариант ответа. Первый вариант ответа. И это абсолютно верно. Чемпионат мира по футболу в этом году прошел в трех странах. США, в Канаде и в Мексике. И, собственно, открытие случилось в Мехико. Ну что, поздравляю тебя, Марина. Колонка беспроводная. Спасибо. Заслуженно твоя. Теперь мы знаем, как ты будешь слушать хиты Европа Плюс. Ура!
2: Вот.
1: Желаю тебе классных выходных, чтобы вечеринка прошла как надо. Вот. А мы продолжаем хит-марафон летнего У. Далее здесь Ханна Болейн и ее Teardrop. Drop.

0: Вот от солнца ты ему пал и Дженни. Ну, вообще, конечно, тоже мне проблема бежать от солнца, бояться фотостарения. Вот, вот мы этим летом с солнцем встретиться не можем. Вот, но ничего, ничего. Зато много солнечной музыки на Европе Плюс. А, гениальная подводка. Значит, до финала часа хаус-диско под гону, Dark Souls и также будет кей-поп от команды... Я не помню, как она называется. Короче, песня Supernova Love.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Barbra Streisand.
1: Группа «Утиный соус» в эфире «Duck Sauce». По легенде, парни назвали свой дуэт так, потому что по ночам в студию заказывали часто китайскую еду, и там бонусом шел вот этот вот «Утиный соус». Вот. Ну и так вот, чистый фан, ирония в их музыке, только что Барбара Стрейзанд. Так, ребята, хорош болтать уже. Нам пора начинать третий час летнего утра.
0: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Точное московское 9:00. Европа плюс. Время новостей, время Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Онлайн-голосование на выборах может затронуть больше 30 регионов. Внесудебную блокировку сайтов хотят расширить, и в Москве стало больше диагональных пешеходных переходов. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр избирком предусмотрел все, чтобы дистанционное голосование на выборах прошло в штатном режиме. Об этом сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. В этом году электронное голосование охватит больше 30 регионов. Предполагается, что в рамках единого дня голосования в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать могут почти 50 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избиркома, что стало рекордом. Госдума наделила Минтранс правом согласовывать кандидатуры региональных министров транспорта. Закон вступит в силу с сентября следующего года и не затронет Москву, Петербург и Севастополь. Изменения объясняются усилением контроля за расходованием бюджетных средств. В регионы направляются значительные суммы на ремонт и строительство дорог, в связи с чем возникает риск неэффективного использования денег и срыва сроков сдачи объектов. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайта в рамках нового пакета антимошеннических мер. Как пишет «Известия», под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие сим-картами, аккаунтами, данными для входа в платежные сервисы и средствами аутентификации. Инициатива затрагивает платформы по обмену цифровых валют и сайты, распространяющие регистрационные документы юрлиц и электронные подписи. Московские школьники в этом году показали рекордные результаты на выпускных экзаменах. Впервые за историю одна из московских школьниц получила максимальные 500 баллов на ЕГЭ сразу по 5 предметам. Еще 6 человек набрали по 400 баллов, а число 300-бальников выросло в 8 раз до 36. Улучшились и результаты ОГЭ. Почти 13 тысяч девятиклассников сдали все 4 экзамена на пятерке. В Москве обустроили более полусотни новых диагональных пешеходных переходов. В отличие от типичных зебр, новая разметка позволяет сократить время в пути вдвое. Чтобы улучшение заметили и водители, специалисты перенастроили светофоры и изменили схемы движения. По данным ЦОДД, диагональные переходы обустраивают на перекрестках с большим потоком пешеходов, где новая схема не создаст задержек транспорту. Они позволяют пересечь перекресток по кратчайшему пути за один сигнал светофора. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел — 78 рублей 48 копеек. Евро также в минусе — 89.60. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

исторический день. Исторический день, 23 июля. Дело в том, что легендарное событие в поп-культуре случилось сегодня, в 2010 году, 23 июля. Короче, именно в этот день на британском телешоу The X Factor была основана группа One Direction. One Direction. Ну, возможно, конечно, с музыкальной точки зрения этот ансамбль гениальный не очень. Но зато именно эта группа подарила нам единственного неповторимого Гарри Стайлза. Да, Гарри Стайлза, ну и Зейн Малика тоже. Вот. Или вы фанаты Найла Хорана. Короче, всех дирекционеров поздравляю. Вот, в Москве 9.05. И поздравляю с тем, что с вами я, Тимур Бодров. И у нас стартует третий час летнего.

Трек называется «Восхождение», да, по-нашему, «Ascent». Ну и, собственно, трек этот и дарит иллюзию полета, полета над городом, над облаками. «Я летаю, я в раю» называется. А райская музыка на Европлюс есть для вас. Летний вайб. Шоу «Летний вайб». Летний вайб, то самое шоу, созданное, чтобы дарить вам приятное легкое настроение, превращать любой будний вечер в грандиозную пляжную вечеринку. Значит, летний вайб в эфире по вечерам после 20.00, а сейчас демо-версия, слушаем пробник. Поставлю вам The Spins от Мака Миллера и Empire of the Sun.

Манифест абсолютной свободы, беззаботности и легкого безумия. Это трек The Spins от Мака Миллера и Empire of the Sun. Да, идеальный саундтрек для момента, когда хочется голову отключить и наслаждаться ситуацией здесь сейчас. Вот, ну и да, такой момент, целых 2 часа для наслаждений этим вечером на Европе+. Летний вайб не пропусти после 20:00.

0: сомнительное. К нам тут пришел один мальчик и разговаривал с меня. Так, ребята, Мичико только что, это диджей Годжи. Рубрика «Когда поют румыны», это румынский парень. В миру, в девичестве, Овидио Мариус Годжи. Его главный хит Мичико только что. Фит с Джейсоном Деруло. Так, далее у нас по плану еще одни прорывные парни, рокеры Темпор Сити. Будем слушать трек под названием «Self Aware».
1: Реклама.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.

0: Until You Get Enough. Или не останавливайся, пока не получишь сполна. Вот, это история про меня в отпуске. Зарисовка Тимур Бодров и шведский стол. Don't Stop Till You Get Enough. Майкл Джексон только что в летнем У.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: А ну, гороскоп. 23 июля, четверг. Сегодня, овны, помните, молчание до сих пор самое настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки. Время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, велики шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолеи, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. И рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции.

0: замедляется время рядом с тобой. Вообще было бы неплохо, если бы время замедлилось и лето задержалось. А то, уже 23 июля. Куда это годится? Пу-пу-пу. Так, 9.33 в столице. Мы приближаемся к игре на повышение. А там для тебя, дорогой друг, подруга, не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. А пусть сегодня дозвонишься именно ты. Я в тебя верю. Бери мобилу. Номер наш прежний. 745-6565. Код Москвы 495.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое

0: повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Алло, Олеся! Вот так вот мы говорим. Алло, Олеся. Олеся, алло.
3: Алло, привет всем.
2: Приветики, приветики. Знакомьтесь, ребята, это Олеся из Бийска. И говорят, этим летом она делает успехи в сентябрьской акции «Куда я подевала это лето». Да, Олеся?
3: Да.
2: Да. Ну, в смысле, вот это вот. Не купалась, до утра не танцевала, никаких курортных романов не завела. Все, работа, дом, дом, работа, работа, дом. Да? Вот так вот все происходит этим летом у тебя?
3: Нет, нет, нет. Мы и купались, и загорали. И план, я думаю, выполнен максимум.
2: Уже
3: и
2: выполнен?
3: Сидели у костра и жарили шашлыки.
2: Ну, кайф.
3: Короче, мы молодцы.
2: Ну, то есть, только 23 июля, а ты уже практически все сделала. Осталось только пройтись красиво по нашему денежному хранилищу, да ведь?
3: Ага, да.
2: Игра на повышение. Значит, сейчас мы станем свидетелями тому, как Олеся будет ходить по этому хранилищу, открывать ячейки, там суммы, другая, пятая. Вот. Но помимо суммы, сбереженной, сохраненной для тебя, есть еще и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Главное помнить, что в любой момент может прозвучать фраза «стоп, игра», а значит, ты все деньги потеряла. Ну, надеюсь, этого не случится. Готова?
3: Готово.
2: Погнали. Итак, первая ячейка для Олеси из Бийска.
4: 1800 рублей.
2: Все, 1800 рублей. Забирай деньги, Олеся, и мы заканчиваем игру, да?
3: Нет.
2: О, погоди, погоди. О, тут что-то...
4: Бонус от Озонбанка.
2: Пока мы с тобой болтали. Сразу бонус. Посмотри, после первой ячейки. Это получается 11800. Забираешь уже?
3: Нет, еще.
2: Ладно, ладно, хорошо.
4: 1840 рублей.
2: Все, пора брать и валить. Олеся.
3: Нет, еще.
2: Ну смотри, вдруг стоп игра.
4: 2020 рублей.
2: Ну что, Олеся?
3: Ну, а теперь все, наверное.
2: Может, еще одну ячейку?
3: Нет.
2: Точно?
3: Точно.

0: Значит, ребята, ну, чтобы вы понимали, Олеся к игре сегодняшней подготовилась, да, Олеся?
1: Да.
0: Это значит, она не пропустила подсказку. В 7 с копейками по московскому времени я сказал, какая сумма лежит. И поэтому она сегодня, ну, просто красавица. Молодчага. Вот так вот. Поздравляю тебя. Ну что, Олеся, несмотря на то, что лето еще не закончилось, я думаю, еще какие-нибудь будут дела классные. Вот, чтобы что было вспоминать потом осенью. Пусть все случится, пусть все будет классно. И обязательно под хиты от Европы Плюс. Договорились?
1: Да, спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Бийску, привет, ребята, мы продолжаем хит-марафон. Далее здесь Мизмо и песня Hello, The Sun Is Up, Where Are You. Погнали.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта» клиентских правил.
3: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: ребята, пусть сегодня вы дождетесь. Вот чего хотите, пусть это и случится. I can't wait. А мы до финала часа дождемся хиты «Бам-бам» от Миши Миллера и «Make Me Feel» от братьев Бенаси.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: I am Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Фил, это братья Бенаси и Дэнни в финале летнего У. Ребята, мне сегодня было с вами классно. Надеюсь, и вам также. И также здорово мы проведем завтрашнее утро, последнее на этой неделе. Я Тимур Бодров, прощаюсь с вами, да, до завтра. Но сегодня вечером, пообещайте, вы не пропустите летний вайб начала в 8 вечера.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 10 часов утра. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Уровень недельной инфляции в России не изменился. Потребление мобильного интернета продолжает сокращаться, и трудоголизм уменьшает жизнь на четверть. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России в период с 14 по 20 июля составила 0,17%. По сравнению с предыдущей семидневкой показатель не изменился. По данным Росстата, существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущей неделе, внес рост цен на бензин и дизтопливо. По данным на 20 июля, рост потребительских цен с начала года составил 4,82%, а в годовом выражении 5,84%. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. За это время жилье дорожает, а сумма выплаты остается прежней. Теперь оценку должны проводить не ранее, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. Как пишут ведомости, в первом полугодии в отдельных регионах, например, в Воронежской, Ивановской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем снизился более чем на 40%. В Москве и области интернет-трафик сократился на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 18%. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай. Авиаперевозки между странами за первые 5 месяцев года выросли на 48%. С января по май пассажиропоток в КНР превысил 900 тысяч человек. Рост турпотока отмечается на фоне отмены безвизового режима. Напомню, на днях власти России и Китая взаимно продлили безвиз до конца следующего года. Для поездки в КНР россиянам сейчас достаточно только загранпаспорта. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что сказывается на сердечно-сосудистой системе. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта почти на треть. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 48 копеек. Евро также в минусе 89 рублей и 60 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю прекрасного четверга.

0: Portugal The Man, Phoenix на Европе Плюс. Да, если бы люди могли возрождаться так же легко, как эта птица, будильники давно потеряли бы смысл. Проспал, сгорел, возродился, успел. Но пока так не работает. Миша Зайцев меня зовут. На Европе Плюс больше хитов, больше музыки впереди. Доминик Файк появится здесь с нами совсем скоро. Baby Doll сразу после Home от Кланк Рассел. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту ПРО. Закупайтесь в Лимана ПРО и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки Лимана ПРО. Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
6: Перечень товаров, участвующих в акции и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимон Лид». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Слышишь, Бамба Лейла, In Your Heart, это KDDK, это Европа Плюс, это 10.34 в столице, меня зовут Миш Зайцев, утро уже наступило, мы просыпаемся, мы встречаем этот день, да, уже, вообще-то уже надо было встать давно, уже можно было столько дел сделать, если тебе удалось, молодец, если еще нет, если кто-то еще в постели, ну ладно, встанем вместе под Disturbed и Serial, The Sound of Silence, до этого Few Dream успеем послушать Алекс Уоррен, делай громче это лето вместе с нами.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.

0: сегодня никуда без BTS и трека Swim. Все это ты услышишь в следующем часе. В финале этого ждем Everything But The Girl Missing и также 12 to 12 Summer в твоих динамиках. Делай громче.
1: Реклама.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

30 минут.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: Заканчиваем наше утро вместе. Вместе с Джоном Саммитом, Девалт и Джули Чорч. Начинаем с оттенков синего и голубого. Shades of Blue. Дальше, больше, дальше, ярче. Лан Дель Рей появится, споет Summertime Sadness. Сразу после Стэй, Лиани и Калум Скотт в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на Пес.
4: Ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Медуза, Генри Карамел, I don't wanna go home, Европе Плюс. А кто вообще сказал, что мы отправляемся домой? Кто сказал? Нет еще, 11.35 в столице, мы летим вперед. Алан Уокер нас уже заждался. Sing Me To Sleep сразу после Hello, Эбон. В твоих динамиках делай громче.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Пассажиров

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Teddy Swims появится, споет мистер Know It All. До этого ждем LP и Other People. Чуть ранее Post Malone с песней Cold. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Без комиссий.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссий.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Хиты выбираешь ты.
10: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк, бонусами спасибо.
11: Делимся

бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 12 часов дня.

0: Сенатор 54 Ультра Talk to You, Европа Плюс, 12.19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно движемся по хитам в этот прекрасный день. Нас ожидает Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Сразу после Jet Plane, Rehab, Vice и GP Cooper в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинас».
15: Только в июле.
14: Новый «Хавейл Вригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
16: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: новый «Хавейл» в «Регинос».
1: Только в июле.
0: Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.

0: Прекрасная летняя песня, работа двух талантов. Это Джонни, это Федук, только что на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, покажу для тебя Кельвина Харриса, совсем скоро и Джон Ньюман, а Блейм сразу после Чимина. Он споет Ху, делай это лето громче вместе с нами.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Комиссии ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: europaplus.ru.
6: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
6: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
5: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
6: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: отличный трек. Может тебя замотивировать сделать все, что угодно. Это Кельвин Харрис, Джон Ньюман, Blame на радио номер один в России. Летим вперед.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: час дня в Москве. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, добрый день.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Добрый день всем. Аналитики ждут сохранения уровня ключевой ставки. Онлайн-голосование может затронуть больше 30 регионов. И в ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода. Об этом прямо сейчас. Итак, большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 14,25%. Банк России, по мнению экспертов, на заседании в пятницу предпочтет взять паузу, чтобы дополнительно оценить проинфляционные риски, в том числе со стороны ситуации на топливном рынке. Аргументов в пользу сохранения ставки добавляют свежие данные по инфляционным ожиданиям бизнеса и населения, которые в июле подскочили более чем на 2%. Рособорнадзор готовится к введению устного экзамена по истории для девятиклассников. Как заявил глава ведомства Анзор Музаев, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков. Музаев отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого наряду со знанием русского языка. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. Центр избирком предусмотрел все, чтобы дистанционное голосование на выборах прошло в штатном режиме. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В этом году электронное голосование охватит больше 30 регионов. Предполагается, что в рамках единого дня голосования в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать могут почти 50 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избиркома, что стало рекордом. Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты. Как пишет «Известия», злоумышленники давят на страх и чувство вины несовершеннолетних, чтобы завладеть персональными данными, деньгами или втянуть их в преступные схемы. По словам экспертов, отдельной проблемой стало то, что дети все чаще играют на родительских смартфонах, где часто установлена рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода, однако солнце будет активным. Как сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, солнечная активность не зависит от погодных условий и развивается по собственным законам. Метеоролог порекомендовала меньше находиться под прямыми солнечными лучами, которые будут появляться в просветах между облаками. Ранее синоптики предупредили, что с пятницы столица окажется во власти южного циклона, который принесет интенсивные осадки. В конце выпуска курс валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 48 копеек, евро также в минусе 89,60. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем прекрасного дня.

0: волшебный трек «Hello» от Мизмо на радио номер один в России. 13.20 уже в столице. Плавно летим далее к афише. Марат Бекметов появится здесь совсем скоро. До этого «Моджо», «Lady» успеем послушать. И «Fever Dream», также «Алекс Уоррен» в твоих динамиках совсем скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Больше хитов, больше музыки. Европа

0: Dance by the Moonlight, Lady, Hear Me Tonight. Это Маджо, Lady на Европе Плюс. Девушка, красотка, услышь меня. О, может быть, пойдем куда-нибудь на свидание, да? Вот Маджо хочет сказать нам через динамики, а куда сходить сегодня на свидание, где классно провести время, Марат Бекметов расскажет в афише прямо сейчас на Европе Плюс.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Сначала о кино. В широкий прокат выходит новый неоновый триллер Николаса Виндинга «Рефна. Ее личный ад». Это первое полнометражное кино автора культового «Драйва» за последние 10 лет. В центре сюжета актриса Эль, которая приезжает на съемки фантастического фильма вместе с коллегой, становится свидетельницей убийства. Если раньше двум девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждый из них. В доме музея Станиславского идет выставка «Фиеста Петра Кончаловского». Это проект к 150-летию со дня рождения художника. Увидите его театральные эскизы к постановкам «Кармен», «Перекола» и другим спектаклям, а также личные предметы из музейной коллекции. Особое внимание в экспозиции уделяют испанскому периоду творчества мастера и интересу Кончаловского к культуре этой страны. В арт-парке Никола Ленивец стартует ежегодный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние». Темой этого года стала фраза «Маршрут перестроен», отражающая изменчивость мира и необходимость придумывать новые планы под влиянием обстоятельств. На 3 дня парк превратится в пространство тотального спектакля, где зритель сам выбирает направление движения среди лесных инсталляций, перформансов и концертов. В этом году увидите новенький канал в чистом поле и частную луну, освоите наземные полеты, послушайте голоса арт-объектов и поговорите по телефону с незнакомой деревенской тетушкой. На ВДНХ открывается 9-й международный фестиваль искусств «Вдохновение». На несколько дней главная выставка страны превращается в огромную сцену под открытым небом, где встречаются разные виды искусства – театр, танец, музыка и современное искусство из России, Китая, Индии, Чили и стран СНГ. В программе драматические музыкальные спектакли, кукольный театр, современный балет, джазовые концерты, театральные и танцевальные лаборатории. Так, в программе заявлены концерт «Нейромузыка» с участием струнного оркестра, а также спектакль «Место встречи» ВДНХ. Расписание есть на сайте ВДНХ. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: суперская работа от Кельвина Харриса и Джази и Satisfy. Европе плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Дюк Дюмон появится уже вот-вот. Ocean Drive сразу после I Just Might. Bruno Mars на радио номер один в России.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: Вот он swag, вот он стиль, вот он вайб. Ever since you left me, French Montana, Max Bean, Европа Плюс, 13.50. Мы двигаемся к финалу этого прекрасного часа. Кто же там нас ожидает? Леди Гага прекрасная, Poker Face, да, до этого Artemas. I like the way you kiss me. В твоих динамиках делай громче, летим.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
2: Плейлисты Европа Плюс.
3: Новинки.
2: Видео со звездами.
3: Гороскоп.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
2: Подпишем.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
5: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
8: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: офигенное, как всегда, оригинальное название «На ресницах». Да, это абсолютно, конечно, летний хит от «Градусы». Привет-привет всем, кто слушает «Европа плюс». Меня зовут Алексей Мануилов. Ну и отличная компания у нас уже прямо по курсу. Билли Айлиш, это «Second Voice», «Фуше», не сомневаюсь. Каждый найдет для себя что-то под настроение в ближайшие минуты на «Европе плюс».
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в июле. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

Summit, Shades of Blue. Дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Леон и Калон Скотт Стей, Медуза Bad Memories, Marshmello и Порт, Медуза Bad Memories, Marshmello.

0: Каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32.
12: Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
11: Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.

0: реклама.
1: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.
3: Делим

0: бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты на одном радио.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Чанья, Чуанэн, Лэндом, Гейм, Лэндом.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и

0: по московскому времени сделаем первый шаг к вершине Еврохит ТОП 40. И пока на ней Тейм Импала с крутейшим хитом Дракула. Интересно, кто будет завтра. Как говорится, делаем ставки.
1: Реклама.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Строители, мастера и бригады выбирают ключ-карту «Про». Закупайтесь в «Лимана Про» и получайте повышенный кэшбэк до 25% баллами за акционные товары и собственные торговые марки «Лимана Про». Копите баллы и оплачивайте ими до 99% следующих покупок. Бесплатно оформите свою ключ-карту на сайте или в мобильном приложении и начните получать больше выгоды. 6+.
8: Перечень товаров, участвующих в акции, и подробные условия программы лояльности на сайте lemanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
11: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!»
15: Билеты в продаже. 0+.
16: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: я, когда слышу этот хит на малиновой луне. Это группа «Моя Мишель» на Европлюс. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Кунгс, Боб Синклар, Кайза. Появится Мадонна вместе с Мартин Гаррикс. Хит с ее новейшего альбома «Бизар». Да, альбом совершенно новый, который стал для Мадонны настоящим триумфальным возвращением в мировые чарты. Хотя сама Мадонна не ожидала этого и даже признавала, что удивлена этому. Ну, конечно, может, скромничать.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.

0: Тепло.РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло.РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн» – надежная гарантия и Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн» – надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, поподробнее о тех, кого услышим дальше. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Lovers on the Sun. Мощнейший хит California Nights от группы Tokyo Hotel. Красиво и мелодично, но то, что умеет делать всегда блестяще, Алан Уокер, Broken Strings.

0: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторос».
9: Теперь

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: mobile.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: это «Медуза» на Европе Плюс. 16 часов 21 минута в Москве. И если ты еще вдруг не слышал и не знаешь, так что знай, вышло новое приложение Европа Плюс. Называется оно «Радио Хаб». Без регистрации, бесплатно. Трансляция из нашей студии 24/7. Короче, обязательно скачай, не пожалеешь, наше новое приложение. Приложение Европа Плюс «Радио Хаб».
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1, ОГРН 103-500-551-6105.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
13: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Кстати, ну и чтобы была полная гармония, еще один артист, имя которого начинается на букву А, ну по-английски A. Впереди Алекс Уоррен. Через пару минут на Европе Плюс Fever Dream.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Считаем правильно с Находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн. Надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль. Надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на

0: Еврохит Топ 40, сейчас 24 место. Ну а завтра оно там может быть еще выше. А все потому, что в пятницу...
1: Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов.
0: Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Джакила. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: europaplus.ru.
2: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
2: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
1: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
2: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
3: 12+.

0: на Европе Плюс. А в начале часа следующего с нами уже BTS и их суперхит Swim. Кстати, сейчас в шаге от вершины нашего чарта Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. В него включены запреты транзакций для 32 банков, криптофирм и нефтяных платформ, а также меры против так называемого теневого флота. В пакет вошло годичное исключение для поставок российского СПГ в третьи страны. Переговоры затягивались из-за разногласий, в частности, с Грецией. Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявили, что они уже наносят ущерб самим европейским государствам. Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти предложила ввести отдельную категорию прав для управления электросамокатами и обязать кикшеринги проверять их наличие. Также предлагается присваивать каждому средству индивидуальной мобильности регистрационный номер. Поводом стал рост ДТП с участием самокатов вдвое за первое полугодие. ГИБДД считают, что нарушителей следует лишать прав, а при их отсутствии применять санкции как за управление без прав. И коллекционная карточка Александра Овечкина с автографом и надписью 895 номер один по количеству голов в истории продана на аукционе Sotheby's за $256 000. Экземпляр выпущен в единственном числе. Это вторая по стоимости карточка Овечкина. Рекорд среди хоккейных карточек принадлежит грецке. Стоимость $3 750 000. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости Star News. На концерте Арианы Гранде в Бруклине внезапно отключился микрофон. Ариана спокойно, без нервотрепки, обратилась к команде, а зрители помогли допеть песню до конца. После устранения неполадок Ариана Гранде пошутила по поводу этой форс-мажорной ситуации и продолжила шоу. В тот же вечер, кстати, она также намекнула на воссоединение с экс-бойфрендом Рики Альваресом. Эд Ширан вдохновил чиновников на запуск программы Music in Libraries. На инициативу выделят 12,5 миллионов фунтов стерлингов. В библиотеках Англии появятся студии, рекорд-кабинки и музыкальные классы с профессиональным оборудованием. Идею подсказал опыт Шотландии, где уже работает похожая схема. Фонд Эда Ширана поможет также в разработке новой программы. Мадонна призналась, что удивлена успехом своего нового лонгплея Confessions 2. Альбом уже возглавил Billboard 200 и многие чарты по всему миру. Поп-королева поблагодарила фанатов за поддержку и назвала момент возвращения в чарты своей мечтой. Британская певица Pink Panthers дебютирует в кино. Она сыграет в новом фильме режиссерского дуэта The Daniels, создателей «Все, везде и сразу». Ее партнерами по съемочной площадке станут звезды Мэтт Дэймон и Сандра Оу. Подробности сюжета пока держатся в секрете, а премьера намечена на 19 ноября 2027 года. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: характерное название «Магнетик». Ну и правда, хит такого притягательного, привлекательного, магнетического, что ли, воздействия. 17:19 в Москве. Дальше с нами Леони Каллум Скотт, Роял Джиглас. И ждем группу Coldplay.
1: Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей. И программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
8: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейдинг. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Европа.
11: Плюс.

0: Говорим Tame Impala, ставим знак равенства и, конечно же, подразумеваем сразу Кевин Паркер. Номер один сейчас в Еврохит Топ 40. Европа Плюс завтра, возможно, та же самая позиция будет. А может быть и нет. Итоги недели в пятницу ровно в 14 по московскому времени.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29. Возможно обучение. Телефон 29 74 7.

0: Major of All Places на Европе Плюс Тиесто до конца этого часа. Сирил Дин Льюис, а затем Расмус, группа Расмус. Хит намечается яркий, громкий, мощный и быстрый. Впереди на Европе Плюс In The Shadow.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги. До 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
19: Это более 2.5 миллионов друзей.
20: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
21: Подпишем.
22: Это Антон Камолов,
23: Артур
24: и Саша.
22: Если мы что-то не договорили в эфире,
24: можем
22: договорить здесь.
25: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
26: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
1: Европа.

0: In the Shadows. Отличный хит на Европе Плюс. Может быть, и не на все времена, но надолго это уж точно абсолютно. Ну, давайте сейчас отправимся в следующий час, где еще больше хитов, еще больше музыки. Ну, а завтра, не забудь, в 14 по Москве лучшие хиты этой недели на Европе Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

0: Крякл в студии с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. В Москве проходит массовый рейд по проверке водителей электросамокатов. И первый серийный экземпляр электрокара «Феррари» выставлен на аукцион. Подробности далее. Цена нефти Brent впервые с 26 мая сегодня поднялась выше $100 за баррель. Утром рост составил более 4%. Стоимость WTI достигла почти $90. Рост связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, где продолжаются конфликты и атаки на суда в Красном море. Ситуация на рынках остается нестабильной. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен. Марка Brent превысила психологическую отметку в $100. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную электронную подпись через личный кабинет на госуслугах. Сервис разработан при участии Минцифры и Центра биометрических технологий. Дистанционная регистрация стала доступна с 1 июля для упрощения процедуры. Студенты столичных колледжей и школьники отправятся в большую арктическую экспедицию. По словам замэра Анастасии Раковой, на мысе Челюскин 14 участников под руководством опытного путешественника Матвея Шпаро займутся восстановлением мемориала советским полярникам и проведут исследования флоры и фауны. Финалистов выбрали из более чем 10 тысяч претендентов. Они прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и учебно-тренировочные сборы в Карелии. Большая арктическая экспедиция пройдет в августе этого года. В Москве сегодня проходит массовый рейд по проверке водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Инспекторы проверяют соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание уделяют детям и подросткам. В последние месяцы власти обсуждают ужесточение регулирования, включая использование биометрии при аренде. Количество ДТП с участием самокатов продолжает расти. И первый серийный экземпляр электрокара «Феррари» выставлен на аукцион «Сотбис» с оценкой более $1 миллиона. Стандартная версия при этом стоит $640 тысяч. Автомобиль имеет уникальный окрас, матрепелла «Самиглосс», металлическую кожу в салоне и табличку первого автомобиля серии. Аукцион пройдет уже в августе. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: обнаружить на 9-м месте и выяснить, что за прошлую неделю он подтянулся на 5 позиций вверх. Кого, а? Calvin Harris, Jazzy, прямо сейчас здесь на Европе+, Satisfy. Ну, мне кажется, это один из претендентов на первое место завтра. Можно голосовать, можно поддерживать, времени еще предостаточно. Ну и, конечно же, завтра обязательно послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Ну а в субботу, если в пятницу не получится, будет повтор с 16 до 18, поэтому ни в коем случае этот момент не упусти. Приложи свою руку к нашему Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: и Meet Me in the Dark прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Кстати говоря, вот такой вот летней музыки сегодня будет предостаточно. В 20:00 по столичному у нас ожидается летний вайп, а это 120 минут легкой, солнечной, приятной музыки, под которую можно расслабиться и сделать это с удовольствием. Но обещаю все это исполнить для тебя. Кстати говоря, обещание раздает Фомин. Здрасте, и дальше у нас... Здороваться будут градусы. Да, на ресницах послушаем свежую историю. Ну и Tempra City с суперхитом Self Aware.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 2000 рублей. 28 00 14.

0: драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: свежая история от градусов прямо сейчас здесь на Европе Плюс, на ресницах. Да, время замедляется рядом с тобой, рядом со мной, рядом с радиостанцией номер один России, потому что музыка невероятно красивая. Кстати говоря, до финала этого часа из красивого Sugar Babes и Hole in the Head скоро.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: europaplus.ru.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Waves в финале этого часа на Европе Плюс. Hall in the Head. Ну что, хеды свои приготовьте, потому что в следующем часе будет еще больше хитов и еще больше музыки. И я точно могу сказать, тебе это понравится.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Беспилотные КАМАЗы начнут передвигаться по дорогам общего пользования с 2028 года. Роскачество предупредило об опасных зарядных устройствах для смартфонов, и цена на красную икру продолжает расти. Подробности далее. Запуск полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ на дороге общего пользования запланирован на 2028 год. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы машины могли отрабатывать маршрут без вмешательства человека в 99% случаев. На текущем этапе управление предусматривает участие оператора-логиста, который может дистанционно вмешиваться в сложных ситуациях. Расширение географии перевозок в рамках СНГ сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры, стабильного навигационного сигнала и покрытия 4G. Депутаты предупредили о новой схеме мошенников, которые звонят под видом сотрудников Почты России. Они заманивают жертв в фальшивые чат-боты в Телеграм под предлогом уточнения адреса посылки. Цель – получение доступа к персональным данным или аккаунтам. Мошенники рассчитывают на доверие госструктурам. Подозрения должны вызвать просьбы сообщить код из СМС, данные карты или перейти в сторонний бот. Роскачество предупредило, что дешевые зарядные устройства могут быть опасны из-за плохой изоляции горючего пластика и скачков напряжения. Из 20 протестированных зарядок только 7 прошли проверку. В зоне риска устройства дешевле 900 рублей. Безопасными признаны Dexpo, Xiaomi, Realme и Comma, а также другие. Дорогие зарядки Apple и Samsung также получили замечания. Покупать устройства рекомендуется в крупных сетях и официальных магазинах. Цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тысяч рублей за килограмм. Это показал один из мониторингов. Самая дорогая икра нерки до 20,5 тысяч рублей за килограмм. Также горбуша от 12 до 18,5 тысяч и киты до 16,5 тысяч рублей. Рост связан с более низким прогнозом вылова лососей и ужесточением контроля на рынке. Обязательная маркировка также исключает подмену прошлогодней икры свежей. И модели OpenAI во время внутреннего тестирования вышли в интернет и взломали одну из платформ, чтобы нечестно пройти тест. ИИ обнаружил уязвимость, повысил привилегии доступа и добрался до компьютера с выходом в сеть. OpenAI назвала инцидент беспрецедентным и временно ужесточила ограничения. Эксперты спорят, одни считают это автономностью, а другие говорят об отключении защитных механизмов людьми. И о валюте на завтра: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Костя Фомин.

0: популярных суперхитов этого лета в любом случае, потому что это Мадонна, потому что это диджей, который несколько лет подряд занимал первую строчку авторитетного диджей Мэг Топ 100, Мартин Гаррикс, Bizarre. Этот трек будет номер один этим летом. Ну, или осенью. Будем ждать этого момента, конечно же. Ну и голосовать за него на нашем сайте europoplus.ru. Завтра случится обратный отчет 40 лучших треков недели с 14 до 16 по Москве. Ты уж не пропусти этот момент. Он действительно классный.
1: Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр «Регинос» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр «Регинос», Магнитогорск.

0: как в первый, серьезно, не надоедает. Я не знаю, что Южель подмешал в этот трек, но действительно он слушается прям каждый раз с большим-большим удовольствием. Moving to the Sun. Главный гимн лета 26-го года в твоем радиоприемнике. Ну а дальше еще один суперхит, который также является абсолютно на все 100% летним. DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 20:49. Двигаем вперед, а впереди у нас летний вайб. Целых 120 минут чила, удовольствий, ну и классного саундтрека. Оставайся.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Легендарный человек, человек, который подарил не один, а там, не знаю, с десяток, наверное, настоящих танцевальных суперхитов. Это Роджер Санчес и его Lost в финале этого часа на Европе Плюс. Ну а впереди то, чего мы ждали весь этот вечер. По крайней мере, я точно.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

приятный выпуск летнего вайба на Европе Плюс. Четверг рабочий уже позади, так ведь? А летний вайб только стартует. Ну, кайф, действительно кайф. Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 120 минут в традиции будем чилить под лучший саундтрек в FM-диапазоне. Это я точно могу гарантировать. Итак, в первом часе лови на 100% летний хит от Мизмо. Послушаем Hello. Раньше мною любимая история. Я вот прям каждый раз, когда ее слышу в эфире, у меня аж прям мурашки по

0: Paris в летнем вайбе на Европе Плюс. Stateside. Классный трек. Звучит необычно, но, по крайней мере, да, для 26-го года достаточно необычно. Звук олдскульный присутствует в этой истории, и я уверен, что он не последний в нашем эфире, потому что в ближайшее время мы послушаем норвежских ребят, и у них тоже звук просто невероятный, и что-то в нем олдскульное однозначно есть. Что именно, будем выяснять. The Bouse и Magnetic, один из лучших треков нашего эфира на данный момент. Ну и Jungle. Jungle, Domino's скоро здесь, в летнем вайбе. Оставайся, послушай все, потому что там, кроме этого, будет еще кое-что, что просто взрывает голову. Это на полном серьезе. Это невероятный хук, это культовый хук, который обязательно стоит послушать. Целых 3,5 минуты удовольствия будет. Летний вайб.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазаренко Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Летний вайб. Слушай лето на Европе Плюс.

Эти норвежцы просто бомбические, просто невероятные. Прервать не хочется, но надо. Надо, потому что у нас есть продолжение. The Bows на Европе Плюс, Magnetic. Запомните этот трек. И, кстати говоря, этот трек ты можешь посмотреть название, посмотреть название группы в нашем приложении, да, Radio Hub. Установи его в свой смартфон. Ну и ты будешь всегда ближе к радиостанции номер один в России. Ну а к нам ближе всего сейчас Афромедуза и Псильн.

на днях в соцсетях как раз-таки про этот трек и написали, что полностью поддерживают и полностью согласны, что это один из самых лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Ну как это звучит, а как это круто звучит, правда ведь, а? Да, и проигрыш здесь тоже под гитару великолепный. «Медуза», «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас здесь на Европе+. Плюс. Этот будет завтра. Завтра можно в сторону дома после работы не двигать. Сегодня, конечно, надо добраться, потому что завтра пятница, и надо как-то ее отработать. Но мы поможем завтра с утра пораньше. Летняя у 7 до 10 здесь на Европе+. Плюс. А это игры, это подарки, это лучшая мировая поп-музыка. Это, естественно, классная компания. Все то, что так необходимо с утра пораньше.

0: Москве уже 9.
1: Европа, Европа плюс.
2: Летний вайб.
0: Ну, погнали! Погнали наших городских. Естественно, сейчас будет хорошо, потому что впереди целых 60 минут лучшей солнечной музыки. Все приготовлено, все сделано. И, естественно, осталось только расслабиться, от галстука избавиться, присесть, найти свои 3 минуты и кайфануть. Вот больше ничего не требуется. Вообще ничего не надо. Это все абсолютно бесплатно. Все для того, чтобы тебе было хорошо сегодня вечером, чтобы ты смог, какие-то рабочие вопросы отпустить хотя бы на 3 минуты. Ну, забыть о том, что начальник что-то тебе там наговаривает, эти накидывают, тот отдел говорит, что ты вообще не работаешь, тут начальники говорят, что надо бы тебя... Неважно, что они говорят. Получи удовольствие, 3 минуты. Ничего от этого не произойдет. Ну, то есть, вселенная останется тут же. Дела не поменяются. Ничего. Тебя даже за эти 3 минуты уволить не смогут уже. То есть, все в порядке. Поэтому можно расслабиться и получить удовольствие. Вот, собственно, об этом. Салив Кейта и классный трек Madden. Кстати говоря, эту историю очень хорошо обыграл Боб Синклар в свое время. Один из моих любимейших диджакеев. Прям обожаю его музыку. И вместе с ним еще и Мартина Солвейга. И, в общем, там есть такая тройка французская, которая играет просто невероятную музыку. Но, в общем, здесь очень скоро все это обязательно появится. Прежде, Боб Марли. Ну, тут вообще просто, ну, о чем говорить. Боб Марли и Фанкстан Делюкс. Послушаем Sun is Shining. Ну, а стартуем этот час с Эмита Фина. Он прямо сейчас здесь, в твоем радиоприемнике. Тут что сделать? Ну, надо прибавить только звука, послушать всю эту красоту.

Летний вайб продолжается. Ну, в общем, вот такая новая бомбалейла, за которую стоит голосовать в нашем Еврохит ТОП-40. Почему бы и нет? Заглядывай, голосуй, поддерживай, если трек тебе понравился. И завтра, конечно же, послушай, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 по Москве. Обязательно Алекс Мануев появится, расставит всех по местам. Ну, а ты можешь это еще и посмотреть в субботу на Муз-ТВ в 11, либо послушать повтор, если вдруг завтра, в пятницу, начальник скажет, никакой музыки, никакого Еврохита, работать, надо нам закончить. В общем, завтра с 14 до 16, в выходной, в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 здесь, на Европе+.

Зак Абель на Европе Плюс в летнем вайбе Set in Scandinavia. Ну, прям хорошо на душе становится, а? Прям улыбаться хочется от этого. Ну и я думаю, что я не один такой этим вечером. Четверг, мы с вами продолжаем этот предпоследний рабочий. Завтра мы как доберемся до выходных уже. Ну и все, будем отдыхать. Выходные, кстати говоря, в столице вроде обещают быть вполне себе приемлемыми. Ну а надеюсь, в твоем городе и не только выходные были хороши. Потому что тут в столице что-то как-то пока поливает. Ну ладно, и с этим справимся. Главное, что есть хорошая музыка, и можно расслабиться сегодня вечером. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait, но прежде отличный трек от Drop City, Yacht Club, да, и Crickets, так называется их совместная работа, скоро будет.

История, которая должна быть здесь, на Европе Плюс, ежедневно, и, естественно, с продолжением. Мне кажется, что это должно быть для того, чтобы настроение становилось каждым разом все лучше и лучше. Мне кажется, завершать этот час нужно именно так. Но у нас есть еще время, немного времени для того, чтобы получить еще больше. Алекс Гаудино и Crystal Waters. Услышим Destination Aunt Now. Но прежде Justin Timberlake и The Other Side. Скоро все это на Европе Плюс в летнем.

0: сегодня у нас четверг, напомню, это Гаудина, Crystal Waters и Destination Unknown. Ну, в общем, вот такой вот классный финал. Держусь, честно, к концу недели только на такой музыке. И еле-еле языком пытаюсь что-то собрать. Но такая музыка будет у нас с вами завтра. И завтра мы точно получим от этого большое удовольствие. Не пропусти в 8 вечера.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: на Европе Плюс. И Дженни Дракула, суперхит, который в Billboard Hot 100 сейчас занимает 5-ю позицию. Ну а в нашем Еврохите это бессменный, несменный и постоянно лидирующий лидер. Да, последних 2 недель, по крайней мере, точно. Ну и завтра может случиться 3-я, если ты приложишь к этому свою руку. Голосуй europaplus.ru в разделе Еврохитам. Ну и завтра слушай в пятницу 40 лучших треков уходящей недели. Кстати говоря, впереди хит, который также был лидером нашего хит-парада. Это Ava Max и ее Spotify.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: лучше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Погнали вперед. На очереди лучшая мировая поп-музыка. Я точно говорю об этом, потому что знаю, что один из главных хитов

Как же это красиво звучит, а, Джо? Джо, End of Being на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице 23.19, и ты бы мог узнать название этой песни в нашем новом приложении Radio Hub. Легко и просто. Установи его в свой смартфон, это абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Ну и бонусом к этому получи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю прямую трансляцию из нашей студии. Можешь знать, чем занимаются диджеи в данный момент, ну, если интересно, естественно. Ну и, конечно же, самый большой бонус, ну, лично для меня, это 8 дополнительных потоков. А эти потоки подходят под любое настроение, и в любую погоду ты можешь быть с радиостанцией номер 1 в России, слушая классную музыку. Кстати, о ней. Впереди Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, но прежде Capital Cities и Safe and Sound.

The Man. Супер составчик, супер трек Phoenix прямо сейчас на радиостанции номер один в России, 23:34 в Москве. Привет всем, кто не спит. Ну и всем тем, кто завтра собирается встать пораньше, но сегодня лечь попозже, я настоятельно рекомендую летний УУ. Можно проснуться, можно послушать классную музыку, можно поиграть, получить подарки. Компашка будет то, что надо. Ну а в ближайшее время из компании это Imagine Dragons и Thunder.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. О, господи, как же я завидую всем тем, кто останется и послушает эту невероятную музыку. В следующем часе и в пятницу, так сказать, мы с тобой будем слушать The Bows и Magnetic. Лучший трек, на мой взгляд, на данный момент в нашем эфире. Прежде Ужели, Moving to the

летнего периода в том числе. Ну и суперхит от Тома. Тома, который спел невероятно красивую песню «Another Love». Том Оделл тоже появится здесь на Европе Плюс в ближайшее время. Музыка невероятная. Оставайся.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Я просто не могу. Не могу слушать этот трек. Да, слушать меньше двух раз подряд. Одного мне маловато, вот в моем личном плейлисте он всегда на репите. Это суровые, это брутальные норвежские парни, которые написали невероятно милый, невероятно летний трек Magnetic. Очень круто, очень круто. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее Майя Мишель с красивейшей историей на малиновой луне на подходе. Прежде здесь отметится Fall Weather Deep Now с вещицей Changes, а также банда Temper City с суперхитом Self Aware. Это Европа Плюс, оставайся поблизости. We'll be right back.

Ну, какая красота! А, невероятный трек от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Прямо сейчас история нам уже знакомая, уже нам полюбившаяся, уже нами переслушанная множество раз. И все как в первой. Да, всегда очень приятно. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее теперь перейдем к новинке. Будем заценивать, будем вкушать, вникать в новую вещицу от KTDK. «Бамбалео» совсем скоро. Прежде лови абсолютно жаркий летний трек от Луиса Фонси и Татьянки «Деспасито». Ну, а вот еще больше горячих ритмов мы слушаем в летнем вайбе. По будням с 20 до 22 по Москве здесь на Европе+. Подключайся, наслаждайся и отдыхай после рабочего дня.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса мы проведем в компании лучших мировых хитмейкеров. Такую подборку нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах, особенно учитывая то, что слушать ее мы будем в режиме нон-стоп. Впереди Медуза и Генри Камомайл с темой «Don't Wanna Go Home». Прежде с нами Джон Сами, The Vault и Джулия Чёрч с историей «Shades of Blue». А еще лови суперхиты от Post Malone «Cold». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Глен Моррисон, Coldplay и многие-многие другие.

0: полетели.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

0: Бум, не хочу идти домой. Это «Медуза» и Генрика Мамайло. «Медуза», кстати, сразу с двумя другими треками «Silence» и «La La Land» штурмует сейчас наш фирменный топ-клаб-чарт. Как знать, может, на этой неделе какой-то еще и третий от него туда залетит. Да, узнаем все это в субботу с 20 до 22 по Москве. Подключайся, слушай Тимура Бодрова и 25 самых актуальных клубных треков недели. Ну, а прошлые выпуски шоу можно послушать в подкасте на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. А вы «Meet Me in the Dark», «French Montana» и «Max B», «Ever Since You Left Me, I Went Deaf», а также «Cheat Codes» и «Train Bloom» впереди. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Camel Fat Is So Good». Джей-Зи и Крис Лоренцо «Invisible». А еще «Медуза» «Silence».
1: Клаб-чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Meet Me in the Dark. В твоих динамиках о чем трек? О жарких танцах, о низких басах, страсти и крутой вечеринке. Ну, сейчас, конечно, немножко рановато об этом думать. Да, но вот часов так, через 15, если по московскому времени уже можно, можно решать, в какой движ вписаться. Да, но мы пока продолжим наслаждаться текущим моментом, он тоже прекрасен. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Another 54 Ultra Talk to You. Феликс Инишаус, Walk With Me, а также Алекс Уорн и суперхит Fever Dream впереди на радиостанции номер 1 в России на Европе+. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс. Следующие полчаса суперхиты будут греметь в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Майя Мишель с темой «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Прежде вспомним суперхит от Марка Ронсона и Бруно Марса «Uptown Funk». Еще раньше здесь отметится банда Tokyo Hotel с вещицей California Nights. Эти ребята и многие другие, например, Jasper Fox, Tiny Tempo, в ближайшие 30 на Европе Плюс. Наслаждайся.
2: Реклама.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватурмоторус».
5: Европаплюс.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.